0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска «Марок Европы». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
1: Тема дня.
3: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро. Больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
4: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Радио Словакия International.

0: В преддверии одного из самых главных праздников, Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнят 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешение написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестр, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дословно мы то звикнем называть, что мы такие отворенный Шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сараді праве ай Шостакович, претоже його 13-та симфонія Бабий Яр, ктора є пре оркестр збор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию «Бабий Яр» для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности в Метрополитен опера «Ля Скала» Венской оперы. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенца, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя отаска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть балет и мода. Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Вельми нас теши, же мы были позваны указать наше умение.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
0: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
2: Мы ведомы тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
0: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Тогда то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
0: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
4: Наш адрес – «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
5: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.